патриархе нашем Германе и о преосвященнейшем архиерей нашем Лавренти, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве, о в